а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго и

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

отправиться с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: этой осенью греемся ценами
1: и покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли, особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
2: Бытовые истории.

0: Овны. 15 октября вы будете всячески стараться спрятаться от суеты и трудов праведных, ища уединения и успокоения.
1: Тельцы. Если вы будете сдержаны и спокойны, никаких внезапных конфликтов не произойдет.
0: Близнецы. В четверг постарайтесь удержаться от серьезных дел, особенно связанных с юридической ответственностью. Это не ваш день.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, если умом вы понимаете, что расставание сейчас неизбежно, то лучше какое-то время вообще не общаться с этим человеком.
0: Львы, 15 октября постарайтесь не думать о том, что для вас что-то может оказаться невозможным. Вы в отличной форме и можете свернуть горы.
1: Девы, не афишируйте свои проблемы. Во-первых, не стоит давать повод для сплетен, а во-вторых, так вы избежите навязчивых советчиков.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы, в четверг вам нужно избегать обязательств, насколько это возможно, пока вы не чувствуете себя уверенно, а значит, не можете выполнить обещанное хорошо.
1: Скорпионы, ваши тайные ожидания начинают сбываться, надежды и мечты приобретают реальные черты.
0: Стрельцы, 15 октября вас будет легко склонить к авантюрам, так что будьте внимательны в своих поступках.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, эмоции и чувства лучше держать при себе. В порыве вы можете выдать информацию, которой могут воспользоваться ваши конкуренты.
0: Водолеи. В четверг ход событий замедлится до черепашьей скорости. Возможно, сейчас самое время притормозить и подождать более благоприятного момента.
1: Рыбы. Ваша голова и личное пространство заняты остатками прошлого. Именно поэтому у вас нет ни сил, ни желания начать что-то новое.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

На Алтае 8 часов утра. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Происхождение жестяной банки восходит еще ко временам Наполеона. Ему требовались средства обеспечения запасами еды, которая бы не портилась в течение долгого времени. И он и объявил конкурс на решение этой задачи. В 1809 году Николай Аперт предложил помещать продукты в герметичные контейнеры, предварительно стерилизуя их кипятком. В 1810 году британский торговец Питер Дюран предложил вместо стекла использовать металлические контейнеры, покрытые жестью, и король Георг III выдал ему патент на это изобретение. С тех пор жестяные банки претерпели много трансформаций, но суть их осталась прежней – сохранять продукты свежими как можно дольше.
1: Бытовые истории.

0: назад. 15 октября в 1940 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чаплина «Великий диктатор». В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира.
1: Этот день тому назад.
2: Горячий хит.

Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая.

0: 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. Музыка высшей пробы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1955 году состоялся первый полет Ту-104. Это первый в СССР и четвертый в мире поднявшийся в воздух реактивный пассажирский самолет. Он был сконструирован в конструкторском бюро Туполева, изготовлен на Харьковском авиазаводе. Ту-104 эксплуатировался вплоть до 1979 года. Внедрение и освоение нового самолета потребовало перестройки всей аэродромной структуры. Именно с появлением на трассах Ту-104 стали широко внедряться спецавтомобили, мощные заправщики, тягачи, машины для заправки водой, багажные машины, наконец, самоходные трапы. В аэропортах начала работать привычная сейчас система оформления билетов, регистрации багажа, появились автобусы для пассажиров. На Ту-104 резко возрос уровень комфорта для пассажиров по сравнению с поршневыми и трубовинтовыми машинами.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 15 октября вы будете всячески стараться спрятаться от суеты и трудов праведных, ища уединения и успокоения.
1: Тельцы. Если вы будете сдержаны и спокойны, никаких внезапных конфликтов не произойдет.
0: Близнецы. В четверг постарайтесь удержаться от серьезных дел, особенно связанных с юридической ответственностью. Это не ваш день.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Если умом вы понимаете, что расставание сейчас неизбежно, то лучше какое-то время вообще не общаться с этим человеком.
0: Львы. 15 октября постарайтесь не думать о том, что для вас что-то может оказаться невозможным. Вы в отличной форме и можете свернуть горы.
1: Девы. Не афишируйте свои проблемы. Во-первых, не стоит давать повод для сплетен, а во-вторых, так вы избежите навязчивых советчиков.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг вам нужно избегать обязательств, насколько это возможно, пока вы не чувствуете себя уверенно, а значит, не можете выполнить обещанное хорошо.
1: Скорпионы. Ваши тайные ожидания начинают сбываться. Надежды и мечты приобретают реальные черты.
0: Стрельцы. 15 октября вас будет легко склонить к авантюрам, так что будьте внимательны в своих поступках.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Эмоции и чувства лучше держать при себе. В порыве вы можете выдать информацию, которой могут воспользоваться ваши конкуренты.
0: Водолеи. В четверг ход событий замедлится до черепашьей скорости. Возможно, сейчас самое время притормозить и подождать более благоприятного момента.
1: Рыбы. Ваша голова и личное пространство заняты остатками прошлого. Именно поэтому у вас нет ни сил, ни желания начать что-то новое.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Новинка этой недели.

0: на грани.
1: Я твой Кинг-Конг, а ты моя малышка. Я гладиатор, всем конкурентам крышка. Ловлю момент, как Супермен прекрасен. М-да, я опасен.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
3: I'll be back.
2: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о создании протеза кисти, очень напоминающего кибернетическую руку героев «Терминатора» и «Звездных войн». Безрукие инвалиды, подключившиеся к устройству, смогут не просто шевелить несколькими искусственными пальцами, но и сжимать их точно в зависимости от мысленного усилия, как если бы сжимались пальцы собственной руки. Эти же технологии могут найти применение при создании экзоскелетов для мощных боевых машин, повторяющих движения человека. Беспроводные инструменты нам подарили тоже космические путешественники. Тут все просто и понятно. Изначально они понадобились в космосе, и некоторые из таких инструментов были разработаны для лунной миссии корабля «Аполло». Астронавтам требовался инструмент без проводов, которым бы они могли проводить бурение на Луне грунта на глубину до 3 метров. В процессе разработки специнструментов были решены не только вопросы беспроводности, но и эргономического расхода энергии. Так что, слушая, как соседи делают ремонт с помощью перфоратора, можно благодарить космических инженеров.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами
1: и покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2. Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Овны. 15 октября вы будете всячески стараться спрятаться от суеты и трудов праведных, ища уединения и успокоения.
1: Тельцы. Если вы будете сдержаны и спокойны, никаких внезапных конфликтов не произойдет.
0: Близнецы. В четверг постарайтесь удержаться от серьезных дел, особенно связанных с юридической ответственностью. Это не ваш день.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Если умом вы понимаете, что расставание сейчас неизбежно, то лучше какое-то время вообще не общаться с этим человеком.
0: Львы. 15 октября постарайтесь не думать о том, что для вас что-то может оказаться невозможным. Вы в отличной форме и можете свернуть горы.
1: Девы. Не афишируйте свои проблемы. Во-первых, не стоит давать повод для сплетен, а во-вторых, так вы избежите навязчивых советчиков.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг вам нужно избегать обязательств, насколько это возможно, пока вы не чувствуете себя уверенно, а значит, не можете выполнить обещанное хорошо.
1: Скорпионы. Ваши тайные ожидания начинают сбываться. Надежды и мечты приобретают реальные черты.
0: Стрельцы. 15 октября вас будет легко склонить к авантюрам, так что будьте внимательны в своих поступках.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Эмоции и чувства лучше держать при себе. В порыве вы можете выдать информацию, которой могут воспользоваться ваши конкуренты.
0: Водолеи. В четверг ход событий замедлится до черепашьей скорости. Возможно, сейчас самое время притормозить и подождать более благоприятного момента.
1: Рыбы. Ваша голова и личное пространство заняты остатками прошлого. Именно поэтому у вас нет ни сил, ни желания начать что-то новое.
2: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: Чимали, 10 утра. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Гобелен или шпалера – один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковер, сюжетная или орнаментальная композиция, вытканная вручную перекрестным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. Шпалеры выполнялись из шерсти, шелка, иногда в них выводились золотые или серебряные нити. Со средних веков и вплоть до 19 века практиковался выпуск шпалер циклами, ансамблями, в которые объединялись изделия, связанные одной темой. Такой набор шпалер предназначался для украшения помещения в едином стиле. В таком же стиле, как и шпалеры для стен, выполнялись пологи, занавеси, наволочки подушек, также составляющий комплект. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы. Отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон. В меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества трудоемка. Один мастер может выполнить в год около 1-1,5 квадратных метров, в зависимости от плотности шпалеры, поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен или шпалера ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

назад. 15 октября в 1940 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чаплина «Великий диктатор». В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия.

0: Радио, где все первые среди равных.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества на огромнейшей скорости.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Лучше.
6: Лучше.
5: Лучше.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Весной 1876 года мировые СМИ пестрили заголовками «Свет приходит к нам с севера, из России», «Северный свет, русский свет, чудо нашего времени», «Россия, родина электричества». На разных языках журналисты восхищались русским инженером Павлом Яблочковым, чье изобретение, представленное на выставке в Лондоне, изменило представление о возможностях использования электричества. Изобретателю в момент выдающегося триумфа было всего 29 лет. Главное изобретение в его жизни родилось во время опытов с электролизом поваренной соли. Во время одного из опытов по электролизу параллельно расположенные угли, погруженные в электролитическую ванну, случайно коснулись друг друга. Тогда между ними вспыхнула электрическая дуга, на короткий миг осветившая ярким светом стены лаборатории. Инженеру пришла в голову мысль о том, что можно создать дуговую лампу без регулятора межэлектродного расстояния, которая будет значительно надежнее. Весной 1876 года ему удалось закончить работу по созданию дуговой лампы без регулятора. Лампа Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем ее предшественницы. Она представляла собой два стержня, разделенных изоляционной прокладкой из каолина. Каждый стержень зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. Новый источник света произвел настоящий фурор. За лампой прочно закрепилось название «Свеча Яблочкова».
3: Бытовые истории.

0: Овны. 15 октября вы будете всячески стараться спрятаться от суеты и трудов праведных, ища уединения и успокоения.
1: Тельцы. Если вы будете сдержаны и спокойны, никаких внезапных конфликтов не произойдет.
0: Близнецы. В четверг постарайтесь удержаться от серьезных дел, особенно связанных с юридической ответственностью. Это не ваш день.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Если умом вы понимаете, что расставание сейчас неизбежно, то лучше какое-то время вообще не общаться с этим человеком.
0: Львы. 15 октября постарайтесь не думать о том, что для вас что-то может оказаться невозможным. Вы в отличной форме и можете свернуть горы.
1: Девы. Не афишируйте свои проблемы. Во-первых, не стоит давать повод для сплетен, а во-вторых, так вы избежите навязчивых советчиков.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг вам нужно избегать обязательств, насколько это возможно, пока вы не чувствуете себя уверенно, а значит, не можете выполнить обещанное хорошо.
1: Скорпионы. Ваши тайные ожидания начинают сбываться. Надежды и мечты приобретают реальные черты.
0: Стрельцы. 15 октября вас будет легко склонить к авантюрам, так что будьте внимательны в своих поступках.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Эмоции и чувства лучше держать при себе. В порыве вы можете выдать информацию, которой могут воспользоваться ваши конкуренты.
0: Водолеи. В четверг ход событий замедлится до черепашьей скорости. Возможно, сейчас самое время притормозить и подождать более благоприятного момента.
1: Рыбы. Ваша голова и личное пространство заняты остатками прошлого. Именно поэтому у вас нет ни сил, ни желания начать что-то новое.

0: Чимали 11 часов.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит.

горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Музыкальные CD, CD-ROM и видеокассеты состарились. Компьютеры становятся все мощнее, воспроизводящее устройство все совершеннее. Новые пожелания возникают и у потребителей, и у индустрии развлечений. Результат – Blu-ray диск, сокращенно DD. В 2002 году ведущие предприятия по производству потребительской электроники, компьютеров и программного обеспечения договорились о параметрах Blu-ray Discs. В 2008 году новый оптический носитель информации одержал победу над альтернативными форматами HD-DVD. DVD и VMD. Название Blu-ray восходит к английскому Blu-ray, что означает «синий луч», букву «и». В написании в этом словосочетании пришлось выпустить, чтобы зарегистрировать его как торговую марку. Предшествующие форматы использовали для записи и считывания данных красный лазер, в то время как BD применяет синий-фиолетовый. Использование для считывающей оптики синий-фиолетового лазера с длиной волны 405 нанометров и цифровой апертурой 0,85 позволило вдвое сузить дорожку и увеличить плотность записи данных. BD только для чтения, например, для просмотра художественных фильмов в формате высокой четкости, а также для записи с возможностью перезаписи, способная в однослойном варианте вместить 27 гигабайт информации, в двухслойном, соответственно, 54 гигабайта. И это только начало Blu-ray эпохи.
1: Бытовые истории.

0: Товары для дома, промтовары, осенние новинки.
1: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район. 101,1 FM. Чимальский район. 102,4 FM.

Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: Овны. 15 октября вы будете всячески стараться спрятаться от суеты и трудов праведных, ища уединения и успокоения.
1: Тельцы. Если вы будете сдержаны и спокойны, никаких внезапных конфликтов не произойдет.
0: Близнецы. В четверг постарайтесь удержаться от серьезных дел, особенно связанных с юридической ответственностью. Это не ваш день.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Если умом вы понимаете, что расставание сейчас неизбежно, то лучше какое-то время вообще не общаться с этим человеком.
0: Львы. 15 октября постарайтесь не думать о том, что для вас что-то может оказаться невозможным. Вы в отличной форме и можете свернуть горы.
1: Девы. Не афишируйте свои проблемы. Во-первых, не стоит давать повод для сплетен, а во-вторых, так вы избежите навязчивых советчиков.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг вам нужно избегать обязательств, насколько это возможно, пока вы не чувствуете себя уверенно, а значит, не можете выполнить обещанное хорошо.
1: Скорпионы. Ваши тайные ожидания начинают сбываться. Надежды и мечты приобретают реальные черты.
0: Стрельцы. 15 октября вас будет легко склонить к авантюрам, так что будьте внимательны в своих поступках.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Эмоции и чувства лучше держать при себе. В порыве вы можете выдать информацию, которой могут воспользоваться ваши конкуренты.
0: Водолеи. В четверг ход событий замедлится до черепашьей скорости. Возможно, сейчас самое время притормозить и подождать более благоприятного момента.
1: Рыбы. Ваша голова и личное пространство заняты остатками прошлого. Именно поэтому у вас нет ни сил, ни желания начать что-то новое.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем оптимизма и бодрости духа по возможности. Дима Казанцев приветствует вас на радиоволнах. Очень скоро расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное. Будьте с нами.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Вы любите воздушные шары? Кто-нибудь знает, кто их изобрел? Самые первые воздушные шары делали еще индейцы в Мексике из кишок и желудков животных. Они сушили их определенным образом, украшали, надували и использовали не для развлечения, а для жертвоприношения. В средневековой Европе с похожими шариками из внутренностей животных путешествовали бродячие артисты и трубадуры. Первый воздушный шар из резины сделал английский ученый Майкл Фарадей в 1824 году. Шар ему нужен был для опытов с водородом. Как игрушки, воздушные шары появились год спустя и сохранили это праздничное назначение до сих пор.
3: Бытовые истории.

Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая. Пустота, как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте, от вдоха до выдоха.

темнота среди вспышек. Снова зимний сон на повторе. Звезды поднимаются выше и падают пеплом на наши ладони. Знаешь, ведь холодное сердце иногда стучит очень часто. Там, где мы были, теперь только ветер и больше.

От музыкальных историй к новостям. Больше половины опрошенных граждан, работающих удаленно, чувствуют потерю связи с коллегами, однако в офис готовы вернуться. 34% сотрудников, и только если получат за это определенные бонусы. Самым важным фактором для занятости в офисе назвали наличие современного и удобного рабочего места с хорошим оборудованием. Почти половина опрошенных хотели бы иметь на работе удобную кухню для встреч с коллегами. Гражданам также важна зона отдыха с диванами и креслами, где можно будет расслабиться и переключиться. А 13% респондентов желали бы общаться со штатным психологом в офисе.

0: тому назад.
1: 15 октября в 1940 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чаплина «Великий диктатор». В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия.

Музыка очень скоро вернется. Тем временем мысли вслух. Быть независимым и самостоятельным нынче не у всех получается. Но пытаться надо, чтобы выйти из зоны комфорта и начать жить в хорошем смысле по-взрослому.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: И снова поговорим о важном. Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается. А вот эти способности, когда ты не запоминаешь лица или имена. Я, например, лучше запоминаю лица, нежели имена. А у вас, возможно, другие особенности памяти.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Лоток для яиц или ячейка. Идея делать лотки из прессованного волокнистого материала принадлежит американцу Мартину Кизу. В начале 20 века он пытался прессовать лотки из дерева при помощи пара. Вскоре он понял, что проще использовать опилки, которым можно придать любую форму. Так он создал простой и дешевый способ производства упаковочного материала. Несмотря на то, что многое изменилось с 1930-х годов, картонные лотки для яиц остались точно такими же.
2: Бытовые истории.

0: За фасадами души каждого человека скрывается художник, вокалист, дизайнер. Одним словом, творец. А теперь про внутреннее убранство нашего дома, которым мы можем заниматься без чьей-либо помощи. При самостоятельном планировании интерьера 46% предпочитают читать статьи, где люди делятся опытом и ошибками. Видеоуроки и мастер-классы смотрят 44% опрошенных, а лайфхаки по ремонту 41%. Среди опрошенных, которые проводили ремонт, 57% говорят, что главная сложность заключается в накоплении средств.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Овны. 15 октября вы будете всячески стараться спрятаться от суеты и трудов праведных, ища уединения и успокоения.
1: Тельцы. Если вы будете сдержаны и спокойны, никаких внезапных конфликтов не произойдет.
0: Близнецы. В четверг постарайтесь удержаться от серьезных дел, особенно связанных с юридической ответственностью. Это не ваш день.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, если умом вы понимаете, что расставание сейчас неизбежно, то лучше какое-то время вообще не общаться с этим человеком.
0: Львы, 15 октября постарайтесь не думать о том, что для вас что-то может оказаться невозможным. Вы в отличной форме и можете свернуть горы.
1: Девы, не афишируйте свои проблемы. Во-первых, не стоит давать повод для сплетен, а во-вторых, так вы избежите навязчивых советчиков.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг вам нужно избегать обязательств, насколько это возможно, пока вы не чувствуете себя уверенно, а значит, не можете выполнить обещанное хорошо.
1: Скорпионы. Ваши тайные ожидания начинают сбываться. Надежды и мечты приобретают реальные черты.
0: Стрельцы. 15 октября вас будет легко склонить к авантюрам, так что будьте внимательны в своих поступках.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Эмоции и чувства лучше держать при себе. В порыве вы можете выдать информацию, которой могут воспользоваться ваши конкуренты.
0: Водолеи. В четверг ход событий замедлится до черепашьей скорости. Возможно, сейчас самое время притормозить и подождать более благоприятного момента.
1: Рыбы. Ваша голова и личное пространство заняты остатками прошлого. Именно поэтому у вас нет ни сил, ни желания начать что-то новое.

0: музыке вернемся через минуту-другую. А сейчас вот о чем. Треть опрошенных назвала инициаторами последней ссоры своих коллег. 6% себя и только 5% других лиц. Почти треть опрошенных винит в трудовых конфликтах начальство. Среди руководства о ссорах рассказали 37%. Каждый пятый обвинил в конфликтах подчиненных. 10% назвали инициаторами себя.
1: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее

Движение — это жизнь, поэтому лежа на диване слегка подергивайте ногой. А пока вот это. Как правильно начать бегать новичкам и кому противопоказан бег? По словам специалиста, начинающим нежелательно резко заходить в тренировки без поддержки наставника, поскольку могут возникнуть проблемы со здоровьем. Коуч объяснит технику бега и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Новичкам необходимо подобрать подходящую обувь и поставить технику бега. При этом важно учитывать состояние организма, включая связку сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1878 году в Петербурге открылись высшие бестужевские курсы, первый в России женский университет. До той поры русские женщины могли получать образование лишь за рубежом. Именно необходимостью действенных мер для отвлечения русских женщин от обучения в заграничных университетах аргументировало русское правительство открытие таких курсов. Названы они по фамилии учредителей первого директора профессора Бестужева-Рюмина. Всего за 32 выпуска бестужевские курсы окончило около 7 тысяч человек, а общее число обучавшихся, включая тех, кто по разным причинам не смог закончить обучение, превысило 10 тысяч. Курсы имели 3 отделения – словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое, а в 1906 году было открыто юридическое отделение. Среди преподавателей курсов был цвет российской науки – Бутлеров, Менделеев, Арбели, Сеченов. В 1918-м бестужевские курсы были преобразованы в 3-й Петроградский университет, включенный в сентябре 1919-го в состав Петроградского государственного университета. Тогда к дамам присоединились и мужчины.
1: Бытовые истории.

0: Каждая песня — это маленькая история. Порой неожиданные вещи становятся причиной появления каких-то невероятных вещей. А мы ведь помним, самые важные вещи в жизни — далеко не вещи. Всем вдохновения, любви к жизни и запредельной мотивации.
1: Радио на все.

0: этой осенью греемся ценами
1: и покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас
0: за теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

От музыки к размышлениям. Есть мнение, что Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. Если человек и это игнорирует, то далее подобное общение строится через рупор страданий. Шепот любви, конечно, лучше мук совести, но у каждого свой путь под хиты на любимой волне.

0: Лучшие инструментальные хиты.
1: Утёрка, что я защищу, она.

0: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Дружба и поддержка близких людей помогают справляться с перееданием на фоне возникающих конфликтов на работе, страхов о будущем и иных стрессовых факторах. В момент перенесенного стресса люди пытаются вознаградить себя сладким, жирным или соленым. В долгосрочной перспективе это приведет к проблемам со здоровьем. Между тем, оказать помощь способна не еда, а разговор с друзьями. Исследование показало, что людей, которых поддерживали близкие в трудный момент, практически не тянет на вредную пищу.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Неудивительно, что солнечные батареи придумали специально для космонавтов. Они ближе всех к этой звезде, но началось все со спутников, строительство которых дало огромный толчок к развитию технологии производства солнечных батарей. Теперь они есть в каждом калькуляторе. Их устанавливают на крышах зданий для автономного энергоснабжения. Идея применять солнечные батареи в космосе впервые появилась более полувека назад, во время первых запусков искусственных спутников Земли. В тот период в СССР профессор и специалист в области физики, особенно в сфере электричества, Николай Степанович Лидаренко обосновал необходимость применения бесконечных источников энергии на космических аппаратах. Такой энергией могла быть только энергия Солнца, которая добывалась с помощью солнечных модулей. В настоящее время все космические станции функционируют исключительно за счет солнечной энергии. Большим помощником в этом деле является сам космос, так как солнечные лучи, так необходимые для процесса фотосинтеза в солнечных модулях, в избытке имеются в космическом пространстве, и нет никаких помех для их потребления.
2: Бытовые истории.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

А я кое-что любопытное нашел в сети. Люди реагируют на стресс по-разному. Кто-то испытывает тревогу, есть те, кто заедают проблемы, а кто-то вспыхивает и испытывает гнев. Последнее смогли решить специалисты из университета Нагои. Выяснилось, что выражение недовольства в письменном виде значительно снижает уровень стресса и гнева. Люди быстрее успокаивались и снова становились работоспособными.

от музыкальных ритмов к мыслительным. Ситуация, когда обиды прогоняют прочь прошлые отношения, а чувства ведут себя как крабы в ведре. Казалось бы, отпусти, но натруженные клешни влюбленного ума никого и никогда не отпустят. Нужно, чтобы мысли переварили сами себя под хиты на любимой волне.

0: тьму назад.
1: 15 октября в 1940 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чаплина «Великий диктатор». В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира.

0: Музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем на отечественных железнодорожных переездах для безопасности пешеходов могут начать использовать глушители для беспроводных наушников. По мнению экспертов, обеспечивать безопасность людей на переездах возможно и другими средствами, не нарушая работу любых систем связи.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрни Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 80-х годов прошлого столетия, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволили бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрни Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями, 6 цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшемуся мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхности кубика из одного цвета. Действительно, чтобы правильно собрать все 6 сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов. Ходили слухи, что больше месяца Эрни крутил, вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик получил патент на свое изобретение – кубик Рубика.
2: Бытовые истории.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью гремся ценами
3: и покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире.

От музыки к мыслям вслух. Все знают о вреде курения и чрезмерного употребления алкоголя. Запретный плод сладок. Хотя если у тебя нет вредных привычек, то тебе дышится и легче живется.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 ФМ. Чимальский район 102.4 ФМ. When I get home, I want...

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Предлагаю поговорить о гениальном изобретении, которое сделало жизнь всех лентяев комфортной. Речь идет о пледе с рукавами. Первый такой плед был самостоятельно изготовлен студентом из Америки в декабрьские холода. Не желая каждый раз вытаскивать руки из-под одеяла, чтобы переключить телевизор, он вырезал в нем дырки для рук. Спустя некоторое время ему пришла в голову мысль пришить рукава к одеялу, чтобы не мерзли руки. Первый плед-одеяло с рукавами Гарри Глэк изготовил для своей мамы. Через 6 лет он придумал своему изобретению звучное имя – и организовал с братом его продажи через интернет. Многим понравилось его удобство, и товар быстро завоевал рынок. Однако известный бренд Snuggie перехватил его идею. Благодаря агрессивной рекламе компания продажи пледа с рукавами вошла с огромной скоростью. Snuggie стала выпускать продукт для молодых, и он молниеносно был возведен в культ. В сериалах, телешоу, фильмах повсюду стали появляться чудо-костюмы – плед-халат. Россияне тоже с большим восторгом приняли это импортное изделие и по достоинству оценили его преимущества. И вечера с книгой или у телевизора стали на порядок уютнее.
1: Бытовые истории.

Музыка жизни.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чимале 15 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва» или «Квадар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва» или «Квадар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сентябрьским днем 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправилось 8 железнодорожных вагонов. Акционерное общество Ливерпуля Манчестер Royal Road Company назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль по грузоподъемности и выносливости, признанную знатоками шедевром дорожного строительства. При проектировании линии Ливерпуль-Манчестер Стефенсоном были решены сложные задачи железнодорожной техники. Заложены несколько сложных выемок, насыпей, мостов и виадуков, призванных сгладить продольный профиль пути. Применены железные рельсы на каменных опорах, способствующие увеличению скорости движения паровоза. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. С этого дня Великобритания, затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог.
1: Бытовые истории.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела.

приходит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вскоре.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: назад. 15 октября в 1940 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чаплина «Великий диктатор». В 1967 году состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира.
1: Этот день тому назад.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Пастила. По предположению одних историков, на Русь она пришла с Востока, другие считают, что это блюдо истинно русское. Но не будем увлекаться прениями по этому поводу, поговорим лучше об истории пастилы, а также ее полезных свойствах. Изготовление на Руси этого вкусного лакомства началось в XIV веке. Так как изначально пастилу делали из антоновских яблок, исконно русского сорта, то и развитие ее было региональным. Чуть позже в изготовлении пастилы начали применять яблоки других сортов. Для создания лакомства пробовали использовать различные ягоды. Но она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Однако, если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе пастилы, был мед. Сахар в этой истории появился только в 19 веке. Ведь сладости, изготовленные из сахара, были намного привлекательнее, чем из меда, в связи с лучшей его кристаллизацией. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. И хотя ее рецепт держался в тайне, все же иностранцам удалось его выведать. Французы, добавив в состав пастилы взбитый белок, получили новую сладость – зефир.
3: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чимае 16 часов 30 минут.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами
5: и покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знаете ли вы, что баранки, бублики, сушки – старинные русские хлебные изделия, без которых раньше не обходилось ни одно чаепитие, и в будни, и в праздники? Выбор большой. Баранки сахарные, простые, горчичные, молочные, сдобные, ванильные, чистые, с маком и другим. Непременной частью производства баранок является обварка тестовых колец кипятком. В Украине баранки и сейчас называют обваренками. Существует мнение, что эти бараночные изделия попали несколько веков назад из Польши на Украину, а оттуда перекочевали в Россию. Баранки и сушки представляют собой по существу хлебные консервы. Они могут храниться долгое время, не теряя вкуса. К этой группе продуктов относятся и сухари, а также различные хлебные палочки, соломка сладкая и соленая. Но все же сушки и баранки были и остаются любимым лакомством для большинства ребят и взрослых.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кажется, все знают о том, что на заре телефонии между абонентами на разных концах провода всегда стояла некая барышня. Однако мало кому известно, что первую такую барышню звали Эмма Миллс. Ей было 18 лет, она жила в Бостоне и получила свое место благодаря эксперименту, который решили провести владельцы телефонной станции – взять на работу женщину. Все дело в том, что до этого должность телефонистов занимали исключительно мужчины. А они не отличались особым тактом, терпением и могли даже нагрубить клиентам. Эксперимент оказался настолько удачным, что вскоре к Эмме присоединились другие барышни, а через некоторое время эта профессия и вовсе стала сугубо женской.
1: Бытовые истории.

Слушайте свежее.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Этой осенью греемся ценами
3: и покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Мы не объясняем, как делать.

удержаться нити. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

делать, как быть, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо, звезды достать.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая, ох, какая!

Я прошу, немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как знаменитая игрушка «Радуга» стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота? Есть версия, что в 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинищим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала шагнула на стол, а затем на пол и собралась в тугое положение. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашел идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «слинки», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «Радуга».
1: Бытовые истории.

0: Чимали 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу я, актриса и певица Настя Негода. В ближайшие 50 минут мы услышим звездные хиты радио и интернета. И, конечно, я познакомлю вас с лучшими музыкальными новинками прошедшей недели. Так что не переключайтесь! Ну а открывает наш сегодняшний трек-лист «Красота» Андрея Звонкова. Песня стоит в ротации на 170 радиостанциях и уверенно входит в топ-50 радиохитов России. Что ж, будем ждать появления Звонкова на красной дорожке и на сцене церемонии Top Hit Music Awards 2026, которая будет проходить 2 декабря в Москве. Ну а для слушателей Top Hit Чарта Звонкий поет прямо сейчас. Встречайте!
0: 12 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену звонкому приходит дуэт моей подруги Ани Немченко и артиста, телеведущего и блогера Давы. «Плавит» — так называется их коллаборация. Кстати, Анна Немченко звучит в этом треке супер свежо и ярко. Продюсированием ее вокала занималась жена Давы Мари Краймбрери. Я бы, кстати, на месте Марины тоже бы продюсировала творческую партнершу моего мужа, чтобы творческий союз не перерос в какой-нибудь другой. Мари Краймбрери, кстати, стала и соавтором трека, что позволяет ей также контролировать и финансовую сторону вопроса. Но я отвлеклась. Встречайте новый хит Анны Немченко и Давы «Плавит».

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Горячую десятку хитов сегодня открывает трек «Спектакль» в исполнении артиста Виктора Вавилова, о котором мы узнали совсем недавно, после выхода хита «Шаде». «Бай Индия» — так зовут Виктора на сцене. Он из города Сочи. Написал и спродюсировал массу хитов российским звездам. И вот, наконец, занялся своей сольной карьерой. Его новый хит «Спектакль» уже встал в ротацию и по итогам года может стать одной из самых заметных новинок. Что ж, желаем Виктору удачи и слушаем его «Спектакль».

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди новинка нашего хит-парада, которая уже третью неделю подряд рвет интернет-чарты России. Называется этот хит «Была, не была». И исполняют эту песню Арам Байталов, которого мы знаем как Джакона, и Лиана Геворкян, или Килиана. За дуэтом Джакона и Килианы уже числится несколько суперхитов. Например, «Асфальт», набравший в 2024 и 2025 годах под миллион эфиров на радио и миллиард стримов в интернете. «Была, не была» — это хип-хоп-баллада с элементами шансона и народных мотивов. Но лучше один раз услышать. Так что слушаем «Была, не была».
0: Девятое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как лирика, у нас сегодня только на 8-м месте. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер – «Аутентичная». Трек в топе радиочарта, стоит в ротации на 180 радиостанциях и уже набрал 200 тысяч эфиров. Что ж, добавим нашим хит-парадам Кириллу еще несколько десятков эфиров.
0: 8-е место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Пожалуйста, внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Отражение. Ника Терентьева и Ума Турман.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Только что прозвучали самые лучшие новинки молодых артистов. И мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня Катя Айова и ее супер-хит «Мы». Этот трек входит в топы сразу двух чартов – радио и интернета. При этом на радио песня прозвучала уже без малого 300 тысяч раз. Вот это результат!
0: 7-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену Кате Айове у нас приходит Севиль, солистка группы Артик и Асти. Представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние уже заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards 2 декабря Севиль с Артик и Асти заберут пару-тройку наград и, конечно, исполнят свой бриллиант. А автор этого и других хитов Севиль и Анны Асти Дмитрий Лорен также не останется без награды Top Hit.
0: Шестое место.

способен не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, и теперь проваливай.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка – песня «Земляк». Это коллаборация двух рэперов, одного из которых зовут Кос, а другого – Плутто. По поводу первого ничего вам рассказать не могу. А вот Плутто – это танцор Алексей Лутавинов, начавший выступать с Нилетто, а в 2022 году дебютировавший и как певец. В треке «Земляк», помимо, собственно, читки, исполнители подключили и барышень, поющих в народном стиле. Хотя, возможно, что это поет нейросеть. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. В целом, получилось симпатично. Трек рвет интернет-чарты и уже встал в эфир нескольких московских радиостанций. Теперь подошла очередь дебютировать и в нашем хит-параде. Встречайте «Земляк» в исполнении Кос и Плутто.
0: Пятое место.
2: Да пойдем туда, в эту темную. Они горят, но забыли, что бревна. Они базарят за спиной, для них

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юле Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ходе церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, которая будет проходить в Москве 2 декабря 2026 года. Но это все будет происходить только в декабре. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».
0: Четвертое.

0: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айс Гергерта, «Тону» Владислава Лапая, которого мы знаем под именем Холли Флейм, и, конечно, «Феникс» моей любимой Леры Бирволф. Ну а сейчас давайте послушаем новинки звезд, некоторые из которых станут суперхитами и тоже, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Вселенная. Анна Семенович и Татьяна Булан.

0: «Небо плачет» СТ и Татьяна Куртукова.
1: Здравствуйте, ты на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем. И после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь. И сердце бьется в груди ночь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». А сейчас мы переходим к тройке лидеров этой недели. В прошлой программе я представила вам новую песню Сергея Лазарева «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. За полтора месяца с момента релиза трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. И сегодня эта песня получает бронзу нашего хит-парада. «Как дети» — Сергей Лазарев. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, лидеры хит-парада прошлой недели «Баста» и «Моя Мишель» сегодня у нас занимают только вторую строчку. И это несмотря на то, что трек «Если я буду танцевать» по-прежнему возглавляет радиочарт России. Не буду держать вас в неведении и скажу, что «Золото» у нас сегодня уходит совершенно новому треку. Но что это за хит, мы с вами узнаем через несколько минут. Ну а прямо сейчас серебро топ-хит-чарта и мега-коллаборация группы «Моя Мишель» и рэпера «Басты». «Если я буду танцевать», не переключайтесь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, у компании «Стани Ткачук и Бастой» мы подобрались к самой вершине, на которой сегодня песня, которая впервые попала в трек-лист нашего хит-парада. И это не случайно. Трек уже несколько недель возглавляет сводный интернет-чарт России, который регулярно публикует топ-хит. И это не считая того, что песню добавили в свои плейлисты ведущие московские радиостанции. В общем, встречайте, новый лидер топ-хит-чарта, который называется «Знак». А исполняют этот хит рэпер Андрей Смелянский, который известен широкой публике как Токсис, и молодая певица Дора. Это «Знак». Встречайте!
0: Лидер топ-хит.

0: Это были Токсис и Дора, обладатели золота нашего чарта на этой неделе. Именно они и завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. И прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов. Я также приму участие в этом событии, так что увидимся совсем скоро. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Искусственное сердце. Та же самая технология, по которой созданы огромные насосы, в считанные минуты переправляющие сотни тонн топлива в двигатели космических кораблей, помогают детям, которые нуждаются в пересадке сердца, выжить в ожидании донорского органа. Принцип действия и общие детали конструкции главных топливных насосов шаттла оказались пригодными для дублирования в миниатюрном устройстве, подключаемом к сердцу больного человека. Идея ультралегкого кровяного насоса родилась в сотрудничестве всемирно известного кардиохирурга Майкла Дебейки и инженеров космического центра Джонсона, прежде всего Дэвида Сокера, которому Дебейки много лет назад пересадил донорское сердце. Устройство уже было имплантировано более 200 взрослых, а теперь американские власти одобрили его использование в детях возрастом от 5 до 16 лет.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый древний компьютер был изобретен в первом веке до нашей эры. Его название – антикитерский механизм. Его нашли, среди прочих, в 1900 году на затонувшем античном римском корабле недалеко от острова Антикитера. Археологи, осматривая находки, внезапно обнаружили, что некоторые из них являются фрагментами механизма. Артефакт активно изучали с 1951 года, когда английский историк Дерек Джон Дассула Прайс заинтересовался им, обосновал и доказал, что механизм представляет собой календарь, а также астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Это самый древний аналог компьютера, первая известная механическая вселенная, планетарии и астрономические часы. Механизм создавался с тщательно разработанными и изготовленными бронзовыми шестернями с зубьями треугольной формы, созданными для выполнения определенных математических расчетов, позволяющих пользователю найти положение небесных тел на небе. Фактически размеры шестерни оптимизированы для минимизации трения, давая необходимую прочность, позволяющую использовать прибор без прерывания работы и без использования подшипников. При изготовлении механизма были использованы разные сплавы меди с оловом и свинцом. Шестерни сделаны из более твердого сплава, зубья закалены. Пластины же механизма, на которых написаны инструкции, были сделаны из более мягкого материала. Сейчас антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Включайся на полную.

0: я стою на твоем берегу.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, торжественно отметили в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло в 1487 году, предоставили патриоты немецких сосисок. В начале 19 столетия, благодаря иммигрантам из Германии, технология изготовления сосисок попала в США. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем вставить в нее сосиску? Немецкие иммигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860 году начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя хлеба и падали на землю. И вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. Однако историк кулинарии Бэри Поппик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски с собачьими фургонами, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Поппику даже удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895 году. В нем студенты называли сосиски горячими собаками.
6: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До середины 20 века боль в суставах и негнущиеся колени были такими же неотъемлемыми признаками старости, как седые волосы. Первые попытки в конце 19 века заменить изношенные суставы, например, на протезы из слоновой кости, были обречены на неуспех из-за неизбежного тогда заражения раны. Кроме того, нужен был не только максимально прочный материал для протеза, но и устойчивое крепление его к костям. Лишь после Второй мировой войны медицинская техника достигла уровня развития, позволяющего решить эти задачи. В 1946 году французские хирурги, братья Жюде, разработали акриловый протез головки бедренной кости. И с 1950-го начали имплантировать ее пациентам. Однако такое протезирование неизбежно приводило к истиранию хряща и возникновению боли. Прорыв в эндопротезировании суставов совершил в 1960-е английский хирург Джон Чарльни. Он сконструировал искусственный тазобедренный сустав с металлической головкой и полиэтиленовой суставной впадиной. Протез крепился к костной ткани акриловой смолой. Совершенствование материалов и их сочетаний, а также компьютерной техники в эндопротезировании продолжается и по сей день. Сейчас практически любой сустав человеческого тела может быть заменен на эндопротез. Некоторые из них печатаются на 3D-принтере.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Давным-давно люди писали настоящими перьями. Брали перья гусей, воронов, павлинов. Кончик пера сначала очищали, затем обрезали под углом и затачивали, чтобы оно было тоненькое-тоненькое. Когда перо становилось тупым, его опять обрезали под углом и опять затачивали, а потом писали. Один человек, которому приходилось много писать, придумал перо из стали. И все стали писать стальными перьями, делая их даже из серебра и золота. Они стоили дорого. Потом придумали авторучку. Ее не надо было макать в чернильницу. Брали трубочку с заостренным концом. Внутрь трубочки вставляли соломинку и наливали жидкость. Жидкость понемногу стекала к заостренному концу, и тогда трубочкой водили по бумаге. Но, к сожалению, чернила слишком быстро выливались и ставили кляксы. Поэтому придумали шариковую ручку с густой пастой, которую мы сейчас с вами и пишем.
1: Бытовые истории.

Москва или Кманарк отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманарк отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появилось джакузи? Для чего нормальному человеку в ванну полную воды опускать насос, который используется для работы двигателя аэроплана? Первоначально в 1948 году Рой Якаци, итальянский эмигрант из США, старался лишь облегчить страдания своего 15-летнего сына, который страдал от ревматоидного артрита. Мальчик нуждался в постоянных массажных процедурах, которые, как было известно уже в те времена, дают хороший эффект, когда проводятся в воде. Результат превзошел все ожидания. И к 1955 году, имея на руках патент, Якаци, фамилию которого американцы исказили как джакузи, довел свое изобретение до ума, встроив в дно воды разработанные им же сопла, через которые и подавался воздух, и вместе с братьями запустил производство джакузи, нашедших широкое применение в медицине. А их усовершенствованию способствовал пациент, которому стало холодно в гидромассажной ванне, поэтому для нагрева воды стали использовать нагревательный элемент, что привело к созданию в 1970 году гидромассажного резервуара с теплой горячей водой, получившего название «СПА». В наши дни джакузи является неизменным атрибутом роскоши и красивой жизни.
1: Бытовые истории.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Есть информация о том, что современный метод вакцинации был открыт благодаря оплошности. Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушел в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии – ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от нее. И стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства.
3: Спокойно, я еще не колю.
4: Ах, нет еще. Скажите, это не больно?
3: Все зависит от диаметра иглы.
4: Подожди, у вас диаметр, а? Вы уже...
1: Бытовые истории.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а у

даже мама всполошилась. Теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась, чужого

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы знали, что огнестойкая ткань для костюмов пожарных впервые была использована при разработке скафандров астронавтов? Чтобы скафандр для программы «Аполлон» выдерживал воздействие космической силы, его изготавливали из высокопрочных синтетических тканей, металла и пластмасс. Наружный слой скафандра защищает космонавта от температурных воздействий и от микрометеоритных частиц. Эта оболочка сделана из огнестойкой ткани, бета-ткань. В наиболее сильно стирающихся местах спереди и сзади сделаны накладки из металлизированной стальной ткани. Между двумя слоями этой специальной ткани находятся чередующиеся слои бета-маркизета и алюминизированного пластика, которые способны поглотить энергию микрометеоритов в случае пробоя ими скафандра и отразить лучистое тепло.
1: Бытовые истории.

0: Этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сахарный пакетик. Что может быть проще? Это и изобретением назвать сложно, но ведь кто-то это придумал. Мы сами, уже того не замечая, пользуемся сахарными пакетиками практически ежедневно. В кафе и офисе, в самолетах и поездах. Они получили такое широкое распространение по одной простой причине. Это невероятно удобно. Сахар при этом не рассыпается, его можно в такой...
3: В Эликманаре полночь. Желаем всем приятного...

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: в IX веке на Востоке. До появления этого столового прибора люди употребляли пищу только ножом, ложкой или ели ее руками. Аристократические слои населения для поглощения нежидкой пищи использовали пару ножей. Одним они нарезали еду, другим переносили ее в рот. Всем попыткам ввести вилку в широкий обиход сразу противостояла церковь. Католические служители считали, что это излишний предмет роскоши. Но, несмотря на сопротивление, первое широкое распространение вилка получило именно на родине католической церкви, в Италии, в 17 веке. Она была обязательным предметом всех аристократов и купцов. Благодаря последним она начала путешествие по всей Европе. В Англию и Германию вилка попала в 18 веке, в Россию веком раньше, в 17-м. Она была завезена Лжедмитрием I.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История шитья насчитывает уже более 20 тысяч лет. Первобытные люди прокалывали шкуры доисторическим подобием шила из шипов или обтесанных камней. Через отверстия продевали сухожилия животных и таким образом сооружали себе костюм. Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии. Им около 17 тысяч лет. Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае. Там же в 3 веке до нашей эры придумали наперсток. Купцы затем донесли эти изобретения в Европу. Массовое производство иголок началось только в 14 веке в Нюрнберге, а потом и в Англии. Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году. Первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью гремся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Врачи в США зарегистрировали новые заболевания – аллергия на Wi-Fi и другие беспроводные сети. Наряду с традиционными раздражителями, такие как домашние животные, цитрусовые цветы, Wi-Fi также вызывает все у большего количества американцев головные боли, простуды и даже частичную слепоту. Многие люди впадают в ярость, если не могут в любой гостинице или кафе подключиться через Wi-Fi сеть к интернету. Все больше и больше американцев обращаются в клиники США, утверждая, что после длительного пребывания в области беспроводных сетей у них наблюдается ухудшение самочувствия. Облучение, говорят они, приводят к мигрени, простуде, боли в суставах и, как уже выше говорилось, частичной слепоте. Не дожидаясь профессиональной помощи, пациенты решили действовать самостоятельно. Они переезжают в город Гринбэнк, где запрещены все беспроводные сети. Является ли это заболевание аллергическим или же психическим, решат специалисты.
1: Бытовые истории.

0: 2 часа. Алтай.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Впервые прозрачные зубные скобы, брекеты, появились на рынке в 1987 году, и теперь их выпускают самые разные фирмы. Брекеты – это механические приспособления для исправления врожденной кривизны зубов. Зубы, зажатые в специальным образом установленные скобы, выравниваются. Изначально металлические тиски или брекеты изготавливались только из металла. Это было не эстетично, но весьма практично. Спустя некоторое время людям, привыкшим с детства скрывать свою неровную улыбку, возвращалась возможность широко улыбаться. В основе прозрачных зубов скоб прозрачный поликристаллический оксид алюминия, который изначально предназначался для защиты инфракрасных антенн станций сопровождения боевой ракеты с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний с группой космических исследователей НАСА. В то же время другой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический оксид алюминия отлично подходит в роли базового материала. Сейчас прозрачные скобы – один из самых успешных товаров в стоматологической индустрии. Выходит, что космос подарил миллионам землян красивую улыбку.
6: Бытовые истории.

Новинка этой недели.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: У иностранцев сгущенка всегда ассоциируется с Россией, но придумали этот поистине гениальный продукт во Франции в начале 19 века. Там обратили внимание на то, что если сок плотно закрыть в банку и прокипятить, то он намного дольше сможет храниться. Это побудило провести подобный эксперимент с молоком. К тому времени уже появились консервные металлические банки, и процесс пошел. Затем в Америке обратили внимание на то, что если в молоко при кипячении добавить сахар, то оно становится более густым и вкусным. В России история сгущенки берет начало в 1881 году. Однако она не пользовалась особой популярностью, и поэтому тогда единственный изготавливающий сгущенку завод в Оренбурге вскоре закрылся. Отношение к этому продукту изменилось в период Великой Отечественной войны. В то время сгущенка представляла особую ценность, поэтому полагалась только раненым и военным. Послевоенные годы началось массовое производство сгущенки. Открывалось все больше и больше заводов по ее выпуску, а в 1979 году разработали ГОСТ 290378, по которому и сегодня изготавливают это лакомство. Технологический процесс получения сгущенки достаточно простой, поэтому практически не изменился со времени ее изобретения. Молоко частично выпаривается и консервируется сахаром. При желании сгущенку можно сделать и в домашних условиях.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первыми в мире рыбные палочки попробовали на Туманном Альбионе. Там они производятся, начиная с 1959 года. Придуманы они были, чтобы поддержать местную рыбопромышленность. В основе этого продукта лежит рецепт британского национального блюда – fish and chips. Так называется рыба с жареной картошкой. Как же делаются палочки? В Северной Атлантике рыбу с больших промысловых судов ловят с помощью сетей. Вытянув ее из моря, сразу же приступают к поэтапной переработке на борту. Сначала рыбу чистят и удаляют кости. Затем делают филе и уложат. Положив его в брикет весом примерно 7,5 килограммов, замораживают. Далее процесс переработки продолжается уже на берегу. Там автоматические пилы разрезают блоки на 378 кусочков. Впоследствии все они превратятся в рыбные палочки. А затем заготовки окунают в мокрую и сухую панировку. Свежие изготовленные палочки секунд 20 предварительно обжаривают, причем внутри они остаются замороженными. После всей этой процедуры палочки тщательно упаковывают. Теперь их путь лежит на холодильные прилавки магазинов.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа.
1: Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в XIV веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы. А династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство. С тех пор и до нашего времени Франция продолжает оставаться центром парфюмерной индустрии.
1: Бытовые истории.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть не поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать, нам

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в XII веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в XVII веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенные внутрь и французские, с талией посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков-рюмочек до широких квадратных, которые придумали специально для девушек, танцевавших твист. И, наконец, в 1950 году итальянский модельер Сальвадоро Феррагамо изобрел знаменитую шпильку. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень стилет.
1: Бытовые истории.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: 5 часов. Алтай-ФМ.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мы обычно принимаем как должное из мира наиболее важных открытий изобретение очков для коррекции зрения. Их разработали для работы ремесленников, стеклодувов, ювелиров, часовщиков, наряду с некоторыми из самых блестящих научных умов на протяжении веков. Философы, монахи, математики, физики, астрономы и химики сыграли важную роль в разработке этого аксессуара для человека. Никто не знает о ранней истории увеличения изображения. В древние времена кто-то заметил, что выпуклые стекла усиливают изображение. Когда-то между 1000 и 1250 годами технология механического измельчения горного хрусталя получила что-то вроде простой лупы. В последней четверти 13 века неизвестный ремесленник, чье имя остается потерянным, сделал первые очки для зрения. Изобретение очков для улучшения зрения было прогрессом общества в области культуры, ремесла, искусства, торговли и науки и, выражаясь современным языком, значительно повысило качество жизни простого жителя Средневековья.
1: Бытовые истории.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Включайся на полную.

сообщение Москва Эликманар прибывает на первый путь первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: 6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Ученик 11 класса Иркутской школы номер 1 Данил Гинзбург собрал прибор для измерения метеоданных в пограничном слое атмосферы. Свою работу он представил на научной конференции школьников «Человек и космос», которую ежегодно проводит Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Аппарат, на котором закреплен прибор с датчиками, может подниматься на высоту до 120 метров. В режиме реального времени метеоданные передаются на компьютер, где с помощью специальной программы преобразуются в график. По нему, в свою очередь, можно отследить зависимость температуры и влажности воздуха от высоты. По словам разработчика, эти данные используются при составлении прогнозов погоды, обслуживании реактивных самолетов. Кроме того, ночью и весной они могут указывать на вероятность заморозков. К слову, на конференции было представлено еще несколько приборов, собранных школьниками. Так, восьмиклассник Данил Гаврилюк рассказал о своем колесном роботе «Спектатор», которым можно управлять с помощью приложения на мобильном телефоне через Bluetooth-модуль. Он также способен действовать самостоятельно по заранее заданной программе. Ученик 8 класса Кирилл Белозеров изучает тему радиоволны, собрал радиоприемник и радиопередатчик. По его словам, его аппарат похож на самые первые образцы радиоустройств. Он передает сигнал азбукой Морзе. На второй стороне сигнал идет в телефонный микрофон и требует расшифровки. Юные изобретатели обещали довести свои творения до совершенства.
2: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

тому назад. 16 октября в 1853 году началась Крымская война. В 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники. В 1962 году впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность». В 1964 году в Китае прошло первое испытание атомной бомбы.

0: путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Осенью гремся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
0: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Лучше.
3: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одна из популярнейших игр в истории «Тетрис» была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Пентомиум Пазл», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из 5 квадратов, пентомина от греческого «пента» 5, и ставила задачи правильно расположить в коробке геометрию. Фигуры. Планируя создать компьютерный вариант пентомина, Пожитнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны

0: Овны. 16 октября будьте готовы к тому, что могут сорваться какие-то деловые и служебные договоренности, что может вызвать недовольство вашего начальства.
1: Тельцы. Вас ожидает оптимистичный и веселый день. Он благоприятен для начала новых дел и смелого продвижения вперед.
0: Близнецы. В пятницу вы отважитесь на решение давно назревших проблем и сможете очень оперативно, удачно и компактно добиться их решения.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Посвятите день укреплению отношений с коллегами. Даже если вам будет нечего сказать, не переживайте. Зачтется само намерение.
0: Львы. 16 октября ожидается качественный скачок вашего материального благополучия. Не лишним будет пустить большую долю средств на полноценный отдых.
1: Девы. Вы будете наслаждаться компанией какого-то очень импульсивного человека, получая удовольствие от его метких саркастических оценок в чей-то адрес.
2: Радио-гороскоп.
0: Весы. В пятницу чувство сильной усталости будет мешать вам насладиться этим благоприятным во всех смыслах отрезком вашей жизни.
1: Скорпионы. Вечером проявите максимальное понимание состояния вашего спутника жизни и его потребностей.
0: Стрельцы. 16 октября можете рассчитывать на серьезный успех. Проблемы отойдут на второй план. Начнется действительно белая полоса.
2: Радио-гороскоп.
1: Козероги. Жалость к себе вам не свойственна. Вы борец и боец. И многие берут с вас пример, хотя внешне стараются этого не показывать.
0: Водолеи. В пятницу любые дела будут успешными. Главное, не забывайте, что нужно все-таки прилагать усилия. Само по себе ничего не сделается.
1: Рыбы. Чем страдать из-за пустяков, мелких бытовых конфликтов или случайно брошенных слов, лучше взять себя в руки и продолжить терпеливо трудиться.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.